крви пролили за властво един наш дар. И нечему никому дозволите да нам вира или да нам руя изнутра да се руши по красно.